0: Ochasomala da stoppas på jäka i tumeshunen e aktuane nevimata. Valmyndigheten bishada savri material och i duschala ezera svedan ura sotra innan doka avertem a isile chachipeta losaren. Angla kadale bershesko alusari pe inkelda so myndigheten vibut pucha, tekeren mai letko te alusaren e svedanura, kai traina avrianda tem. Anna Nykvist si kanslichefoika ando valmyndigheten.
1: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
0: Bishade avri lill opral ochtovardeshta idui ezera jenenge kaitrainan doka avert hem kaisaste peren avrianda alosari maskolengd. Shuta avri mailashi informatia perik val.se ajek vajnone vipe sike kadal Algene skjuter en förtidsrösta, det som pesko glas och ando svedo angla solelpo alusaripe, penlase Anna Nykvist. Maja Anglaltelaka då bärs dess och regering och bortkika i valmyndigheten till den maj buta i maj lärsi informatia i svedonge kajtra i navrianda tem. Pashaka då ande andre digitalne alusari maske karchi i maj but alusari maske tanakerde e avri temutnenge kaj sajte jante den pesko glaso. Ando snitt alusaren maj tserasa kotrito svedo kajtra i nandok avertem. Ando palunno alusaripe de 73% ura katar på stake glasura sas diskvalisime butivar andako doke varisos grisarde chores. E Anna Nykvist katar valmyndigheten Bale.
1: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blev underkänt av röster i Sverige.
0: Pendlar sig Anna Nykvist, kanslichefoika ando valmyndigheten. Pinjardo sikke si but romkai bashaven pe instrumentura ai gelaben, ai pinjardo sikke si professionanne romane musicantura. Ando foro jete borki de pe star romane musicantura ai kerde jek romane gruppa kai bushol star roma penel o Samir Mehmed, kai si jek andale.
2: I gruppa si nevi formirime, pošvingam te kje raboti ko akana sigate, neči jek masek sar kje raboti zajedno, inače sarinata ne... Posebno ќе да кадален индивидуално старините тари музичари са башале на повише време. Огрофоман цатано константно миси на перманентно башала е грофоја повише време. А ќе не сјаме на Рикардо Савова лоторскопи исто. Кларинетисти е виртуози ко кларинети. Као башале лоса, класика е сао стилја ки музика. Е па дек шао и сјаме таро Ниши Савова исто башало Романо, шао башало синтесайзер. Со штарджене и четепена професионално музичара, бучкар музичара. Амаро интерес сите башала, значи фолк музика, посебно и романи музика. Е нормално, кај на мен со дженамки школа, ме дженамки школа башала класична музика, башала јавер стили исто. О, Рикардо да башала класична музика, јавер музичко стиља. Нашите перава ни ме амален исто, ола, башале на различно стиља.
3: Месиумо Рикардо Хуна, ме башала в кларинето, од ова манге миро прво инструменти. Са тари ми фамилијата не музичари, амо папо баша га кларинети, мо дат раметлије. Хемес јум бут сректо со ме пенджарава кава инструменти, хем бут удара прав гаманге о кларинети. И музика со башалав, башалава хем романи, амари традиционално романи музика, башалава српско музика, босанско, бугарско, румунско, коране, са остилја башалав.
0: О репортери сас о Адам Парно Шопе, кадал сас амаре Jesseske Nevimata, Kajsa Jarakenle på radioromano.se och på Sveriges Radios app. Med konginademle sim enagma bedin.